Христа, Володимира, без исчезника, Вячеслава, без исчезника, Михайла, здоровья, спасения, Божьего благословения, воинов наших, воина Юрия, віднайдення его, без воина Игоря, его побратимів, без исчезника пропавших, здоровья, спасения, Божьего благословения,

Анастасии и Володимира, за дорогу спасения Бога благословения, Божьего милосердия, Мирослава с родиной, Надії с родиной, Светланы с родиной, Галины с родиной, воинов Игоря, воина Тараса, воина Яна, воина Романа Миколи, воина Володимира Богдана, без зниклого воина Володимира, за Божьего милосердия Сергія, Божьего милосердия Євгена, Божьего милосердия Назарія, за дорогу спасения Божьего милосердия для воинов, воина Тараса, Андрія, Юрія, Михайла, всіх.